0: спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.
1: Соби, еси ти радио?
2: Крако.